0: Siente el pop en inglés y en español. Siente digital.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».